0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети! Ми скоро Яся!
0: Свот-свот-свот-свот.
1: Ася май мерти.
0: Свот-свот-свот-свот. Ай, свот-свот.